0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации «Инекс Словакия», которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается Skoda Octavia с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом Universal приходится 62% продаж. На втором месте Skoda Fabia, которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла Skoda, на этот раз с моделью Kamiq, а на четвертую строчку стремительно поднялась Toyota Corolla, причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшего олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: В один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города. И в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Ливаном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенское в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством, которое в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, яко половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Ja som vo vnútri po otcovi a na povrchu viac po mame.
0: V hlubine duše ja больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она – воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
2: Вторые то было уполне иное. Вьетнамцы тогда и словенскими очами были поважованы уполне иначе.
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои. Я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Трнаве на данный момент?
0: В Трнаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Трнавы.
2: Ано, с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное, аби...
0: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Трнава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Трнавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Трнавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Трнаве?
2: Jednou z komunít, ktoré sa vyvíjali najdynamickejšie za posledné 2 roky.
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние 2 года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Трнава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Трнавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
2: Мы, как место Трнава, коммуникуем с ключевыми партнерами.
0: Администрация Трнавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Ливан подчеркивает, что в Словакии и Трнаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века в Словакии» он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда выиграл первый титул мастера света, так что выиграл на бицикле.
0: Когда я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако, вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года.
2: Ткач є виведені, Панашко, Морелон є другий, Ткач, Морелон, стовбой до последнього метру, Ткач, зателе!
0: Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство, в такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона, они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это видите, так это сранда, но. Я был сам добре тренированный, а все. Тренинг.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени.
2: Уже Československая социалистическая республика, что Антон Ткач získal золотую медаль про наши власти.
0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации INEX Словакия, которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатель которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом универсал поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается «Шкода Октавия» с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом «Универсал» приходится 62% продаж. На втором месте «Шкода Фабия», которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла «Шкода», на этот раз с моделью «Камик», а на четвертую строчку стремительно поднялась «Тойота Королла», причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшим олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: В один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города, и в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Леваном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенско в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которой в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, как половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Я сам вовнутри по отцови, а на поверху спят по маме.
0: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
2: Вtedy to bolo úplne iné. Vietnamci vtedy slovenskými očami boli považovaní úplne inak.
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои, я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Тернаве на данный момент?
0: В Тернаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Тернавы.
2: Ано с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное, абе.
0: Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Тернава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Тернавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Тернавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Тернаве?
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Тернава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Тернавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
2: Мы, как место Тернава, коммуникуем с ключевыми партнерами.
0: Администрация Тернавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Леван подчеркивает, что в Словакии и Тернаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.
0: В ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века в Словакии» он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
3: Когда
0: я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство. В такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона. Они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
3: Так это видите, так это сранда, но я был сам добре тренированный, а все такое.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час. И в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Ткач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердила агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жиронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации «Инекс Словакия», которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается Skoda Octavia с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом Universal приходится 62% продаж. На втором месте Skoda Fabia, которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла Skoda, на этот раз с моделью Kamiq, а на четвертую строчку стремительно поднялась Toyota Corolla, причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшего олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города. И в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Ливаном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенское в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру, поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей?
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством, которое в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, яко половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Я сам вовнутри по отцови, а на поверху спят по маме.
0: В глубине души я больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
2: Вторые то было уполне иное. Вьетнамцы тогда и словенскими очами были поважованы уполне иначе.
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои. Я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Трнаве на данный момент?
0: В Трнаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Трнавы.
2: Ано, с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное,
0: аби... Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Трнава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Трнавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Трнавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Трнаве?
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние два года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Трнава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Тернавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
2: Мы, как место Тернава, коммуникуем с ключевыми партнерами.
0: Администрация Тернавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Леван подчеркивает, что в Словакии и Тернаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века» в Словакии он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лозорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда
0: я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство. В такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона. Они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это, видите, так это сранда, но... Я был сам добре тренированный, а все... Этот тренинг...
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: В четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на публикацию Сибиги в социальной сети X. «Я проинформировал коллегу об усиливающихся угрозах со стороны России в свободе судоходства в Черном море. Действия России представляют серьезную угрозу как для региональной безопасности, так и для глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига. Министры также обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к очередному раунду украинско-словацких межправительственных консультаций и вступление Украины в Европейский Союз. В четверг на военном полигоне Лещ прошел день для прессы, в ходе которого многонациональная боевая группа НАТО в Словакии продемонстрировала основные направления своей деятельности и используемую технику. Испанский контингент, осуществляющий командование этой группой, также представил различные типы военных беспилотных летательных аппаратов и рассказал об их боевом применении. Многонациональная боевая группа НАТО, дислоцированная в Лещ, включает в себя военнослужащих из Словакии, Чехии, Словении, Португалии и Румынии. Основная задача группы – продемонстрировать готовность НАТО к коллективному реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Матуш Ольга, председатель Совета Словацкого Совета по делам искусств, принял решение покинуть свой пост. При этом он заявил, что продолжит работу в Совете в качестве его рядового члена. В четверг, 16 июля, Даниэла Яхнова, руководитель аппарата директора фонда, подтвердил агентству ТАСР, что сотрудники обнаружили в помещениях Словацкого Совета по делам искусств подслушивающие устройства и что правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. После состоявшегося 22 июля заседания Словацкого совета по делам искусств, на котором планировались обсудить скандал вокруг предполагаемой прослушки сотрудников фонда, председатель совета поначалу заявил, что фонд подаст заявление в правоохранительные органы на неустановленное лицо в связи с распространением тревожных сообщений. На последующие вопросы журналистов он отвечать не стал и, заметно нервничая, попытался от них уйти. Сегодня, 24 июля, словацкие пожарные отправились на юго-запад Франции для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Они будут задействованы в коммуне Сомос в департаменте Жеронда, которая в настоящее время борется с последствиями аномальной жары и лесными пожарами. Их задача – оказать поддержку французским коллегам в защите жизни людей, имущества и ценных природных территорий, сообщили в корпусе пожарной охраны и спасательных служб. Лесные пожары на юго-западе Франции к настоящему моменту привели к эвакуации примерно 1200 человек, а местные власти сообщили, что огонь уже уничтожил около 2000 гектаров земли. Этим летом десятки молодых людей из 11 стран мира совмещают путешествия с помощью другим. Об этом сообщила координатор проекта Мирослава Звачева из общественной организации INEX Словакия, которая организует в Словакии международные волонтерские лагеря. Цель этих лагерей – не только оказание практической помощи, но и культурный обмен, новые знакомства, совершенствование знаний иностранных языков и чувство удовлетворения от того, что помощь оказывается там, где она необходима. История международных волонтерских лагерей насчитывает более столетия. Первый из них состоялся в 1920 году как проявление солидарности и примирения между Германией и Францией.
0: Тема дня.
2: В Словакии вновь снизились показатели регистрации новых легковых автомобилей. В первом полугодии Ассоциация автомобильной промышленности зафиксировала регистрацию 43 504 новых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть менее 29% новых автомобилей зарегистрировано на частных лиц, а остальные – на компании. Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему занимают наибольшую долю в общем объеме регистрации новых транспортных средств – 17 532 единицы. Или 40,3%. Однако за ними следуют бензиновые гибриды, показатели которых в первом полугодии составил 13 539 единиц, или 31,1%. Сохраняются интересы к автомобилям с дизельными двигателями – 5277 зарегистрированных единиц, или 12,1%. Причем наибольшие доли в сегменте дизельных машин категории М1 принадлежат компаниям Ford и Mercedes. Количество зарегистрированных электромобилей выросло до 2678 единиц, что соответствует доле рынка в 6,2%. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель составлял всего 2,6%, а в прошлом году 4,5%. Лидером рынка электромобилей в Словакии стала компания «Шкода», а второе место занял китайский бренд BYD, опередив такие марки, как Volkswagen и Kia. Компания Tesla также впервые попала в статистику Ассоциации автомобильной промышленности. Официально войдя на словацкий рынок в этом году, она сумела продать 139 электромобилей. Шкода сохраняет значительный отрыв по объему продаж новых легковых автомобилей с 8841 единицей. За ней следует Volkswagen с 4380 единицами. Третье место занимает Toyota, а четвертое – Hyundai. Kia опустилась на пятую строчку. Это смещение позиций связано с прекращением выпуска популярной модели Seat. Прошедшая ей на смену модель K4 пока не достигла того же уровня популярности, а версия с кузовом Universal поступила к дилерам лишь в мае. Ни один другой бренд не преодолел за этот полугодовой период отметку в 1600 регистраций. Лидером остается «Шкода Октавия» с 1499 регистрациями, причем на долю версии с кузовом «Универсал» приходится 62% продаж. На втором месте «Шкода Фабия», которая наряду с Hyundai i20 остается одним из немногих автомобилей в классе классических хэтчбеков, сохранивших место в первой десятке. Третье место тоже заняла «Шкода», на этот раз с моделью «Камик», а на четвертую строчку стремительно поднялась «Тойота Королла», причем для этого ей даже не потребовалась смена поколений. Благодаря экономичной гибридной силовой установке этот автомобиль становится популярным выбором и среди служб такси в Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшней программы. В нашем первом сюжете мы расскажем в том числе о том, как в эпоху социализма на многие промышленные предприятия в Чехословакии в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Словакии, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к Словакии, а также к Вьетнаму. Мы предложим вашему вниманию, дорогие слушатели, разговор с представителем этого сообщества Аланом Леваном, работающим в отделе городской администрации Трнавы по специальности интеграции иностранцев в словацком обществе. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легендарного спринтера Антона Ткача, бывшего самого быстрого велогонщика на планете, завоевавшим олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: В один из июльских выходных в областном городе Трнава прошло мероприятие с названием «День Вьетнама», привлекшее сотни посетителей своей культурной и гастрономической программой. Вот уже полвека вьетнамская община является неотъемлемой частью жизни не только Трнавы, но и многих других городов Словакии.
1: В эпоху социализма на многие промышленные предприятия, в том числе и на Трнавский автомобильный завод ТАСС, в рамках программ международного обмена нанимали работников из Вьетнама. Многие из них создали семьи в Трнаве, и сегодня их потомки ощущают свою принадлежность одновременно к этому городу, Словакии, а также Вьетнаму. Алан Леван – один из них. Он служит связующим звеном между различными сообществами города. И в буквальном смысле тоже, поскольку работает в отделе городской администрации, занимающемся интеграцией иностранцев. Начиная беседу с Аланом Леваном, мы спросили, как началась история его семьи в Трнаве.
2: Мой отец пришел на Словенск в 86-м.
0: Мой отец прибыл в Чехословакию в 1986 году. Пройдя обязательный для всех приезжающих вьетнамцев начальный курс адаптации, он переехал в Трнаву, чтобы работать по специальности. Ранее он прошел переподготовку на сварщика, что позволило ему применять эти навыки на местном заводе. Первоначальный план, являвшийся частью программы сотрудничества между социалистическими государствами той эпохи, предусматривал, что рабочие перевезут во Вьетнам опыт, полученный в передовом промышленном секторе Чехословакии, например, на Трнавском автомобильном заводе, и применят его на родине. Однако произошла революция 1989 года, и прежние правила, регулировавшие отношения между социалистическими странами, утратили силу. Поскольку в Трнаве он уже встретил любовь своей жизни, мою маму, он решил остаться, и там они создали семью.
1: Большинство жителей Трнавы до сих пор помнят, что в жилом районе под названием Линчанска проживала вьетнамская община.
0: Да, как и в других городах Словакии, значительная часть вьетнамской общины проживала именно в некоторых жилых кварталах с многоквартирными домами, недалеко от различных промышленных предприятий, где они работали.
1: Что касается вьетнамской общины, можно ли сказать, что ее представители привезли с собой свою культуру? Поначалу не слишком активно взаимодействовали с местным обществом и жили несколько обособленно, в кругу своих семей.
0: Это весьма характерная черта вьетнамской общины, особенно на фоне других групп иммигрантов. Они отличались исключительной сплоченностью, качеством которой в определенном смысле могло стать и препятствием для полноценной интеграции в общество, поскольку такая сплоченность зачастую удерживала их в рамках своего рода замкнутого мирка. Иными словами, это явление имело как свои преимущества, так и недостатки.
1: После революции, когда прежний социальный уклад рухнул, это также повлияло на изменения в структуре промышленности. Вероятно, это предвещало тот факт, что представители вьетнамской общины стали зарабатывать на жизнь самыми разными способами.
2: По революции был выразный отлив людей, работающих в заместнании.
0: Да, после бархатной революции наблюдался значительный отток людей с прежних мест работы, вызванный различными факторами. В то же время свободный рынок открыл новые, ранее неизвестные возможности для трудоустройства. Многие вьетнамцы – прирожденные предприниматели, поэтому они воспользовались шансом заняться бизнесом. Поначалу на открытых рынках и в крытых торговых павильонах, а впоследствии в значительной степени в сфере общественного питания и гастрономии.
1: Каким был ваш путь? Вы ведь тоже ездили учиться в Прагу.
2: Мой замер был таки, взглядом к моему детству в малом месте, как половичный вьетнамец.
0: Я вырос в небольшом городе, имея смешанные вьетнамские корни, и стремился как можно скорее отправиться в большой мир, чтобы получить новый опыт и испытать удачу за границей. Сначала я обосновался в Праге, однако все сложилось совсем иначе. Мне пришлось вернуться в Словакию, так как мой отец попал в автомобильную аварию, и мне нужно было взять на себя управление семейным бизнесом, который он создал.
1: Итак, на чем сосредоточена ваша профессиональная деятельность?
0: Мой путь был весьма извилистым, но в итоге я пришел к тому, что считаю своим подлинным призванием и источником жизненной цели – к работе специалистом по интеграции в городской администрации Трнавы, где мы помогаем иностранцам интегрироваться в наше общество.
1: А как вам лично удалось влиться в общество в Трнаве? Особенно если учесть, что уровень толерантности к иностранцам сейчас, вероятно, отличается от того, что был, скажем, в 1990-х годах, а также принять во внимание ваше происхождение. По матери вы наполовину словак, а по отцу наполовину вьетнамец.
2: Ja som vo vnútri po otcovi a na povrchu viac po mame.
0: V glubine duše ja больше похож на отца, тогда как внешне, на первый взгляд, больше напоминаю мать. А вот с сестрой все с точностью да наоборот. Внешне она воплощение вьетнамки, но по натуре она скорее словачка. Я вырос в Словакии, и поначалу моим единственным родным языком был словацкий, поэтому я считал себя словаком. Разумеется, как это часто бывает в жизни, окружающие порой давали мне понять, что в их глазах я не был настоящим словаком. В результате на раннем этапе жизненного пути я порой чувствовал, что мне нигде нет места. И все же я нашел свой путь, отчасти благодаря тому, что само общество постепенно менялось.
1: Значит, в детстве вам приходилось тоже сталкиваться с ситуациями, что одноклассников не устраивало ваше вьетнамское происхождение?
0: В годы моего взросления все было совершенно иначе. Восприятие словаками вьетнамской общины тогда разительно отличалось от того, как к ней относятся сегодня. Полагаю, это интересный пример того, как сами вьетнамцы, благодаря собственным усилиям и образу жизни, изменили отношение к своей общине со стороны большинства населения. Если сравнить, как словаки воспринимали вьетнамцев 20 лет назад и как воспринимают сейчас, то мы увидим совершенно иную картину. Сегодня вьетнамская община гораздо шире и искреннее принимается большинством населения. Приведу интересный пример из моего профессионального общения с представителями этого большинства. В одном разговоре собеседник совершенно искренне заметил: «А вот китайцы, они свои, я вообще не считаю их иностранцами». Лично мне было очень любопытно это услышать.
1: Давайте еще немного поговорим о вашей работе в городской администрации. Насколько велика вьетнамская община в Тернаве на данный момент?
0: В Тернаве проживает 13 тысяч иностранцев, из которых лишь 600 составляют вьетнамцы. Однако они представляют собой одну из тех давно сложившихся общин, которые существуют здесь еще с 1960-х и 70-х годов.
1: Полагаю, что среди иностранцев, посещающих ваш офис, выходцы из Украины сейчас составляют самую многочисленную группу.
0: Да, из этих 13 тысяч иностранцев 6 тысяч выходцы из Украины. 3 тысячи из них имеют статус временной защиты. Это означает, что с юридической точки зрения они считаются уязвимыми лицами и получили вид на жительство, поскольку бежали от войны.
1: Вы участвовали в том числе в создании нового подразделения в вашем ведомстве и разработке концепции его деятельности, призванного содействовать интеграции иностранцев и их включению в жизнь местного сообщества Тернавы.
2: Ано, с погляду самосправи е ключове, аби местское сообщество было судержное,
0: аби... Безусловно, с точки зрения местных властей крайне важно, чтобы городское сообщество оставалось сплоченным и безопасным. В связи с этим возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии, рассчитанной на 10 лет, которая была бы направлена на интеграцию иностранцев. Учитывая, что за последние 5 лет уровень иммиграции вырос вдвое, нам необходим долгосрочный план по поддержанию сплоченности городского сообщества, и именно этим сейчас занимается администрация города Тернава.
1: Как вы помогаете этим иностранцам в своем офисе? Вы консультируете их по вопросам решения административных задач и помогаете найти работу?
0: Что касается консультаций по вопросам трудоустройства, то это направление нашей деятельности встречается реже всего, поскольку иммиграционная политика Словакии устроена так, что любому иностранцу, имеющему вид на жительство, как правило, необходимо быть трудоустроенным, за исключением отдельных случаев, например, для лиц, получивших временное убежище и тому подобных категорий. Что касается наших услуг по интеграции, то мы в первую очередь организуем курсы словацкого языка, играющие ключевую роль в процессе интеграции. Однако я хотел бы также отметить, что эта работа затрагивает не только иностранцев, но и принимающее общество. Интеграция – это двусторонний процесс, требующий усилий как со стороны иностранцев, так и со стороны местного населения.
1: Как реагируют на вас иностранцы, учитывая, что хотя вы словак и уроженец Тернавы, ваша внешность может навести их на мысль, будто вы приехали из-за границы? Может быть, они более откровенны с вами, чем с другим должностным лицом? Возможно, они доверяют вам немного больше?
2: В
0: определенной степени да. Отчасти потому, что мы, как представители администрации Тернавы, проявляем большую активность и сами выходим на контакт с проживающими здесь иностранцами. Для них часто становится приятной неожиданностью, что кто-то из городской администрации интересуется их потребностями. И, конечно, если учесть, что сам чиновник, в данном деле я, внешне напоминает иностранца, это в ряде случаев может даже помочь с психологической точки зрения. Можно сказать, что ситуация кардинально изменилась. В юности я считал это недостатком, а теперь в профессиональной деятельности это стало моим важным преимуществом.
1: Мы обсуждали тот факт, что украинцы составляют самую многочисленную общину. Какая еще этническая группа широко представлена в Тернаве?
2: Jednou z komunít, ktoré sa vyvíjali najdynamickejšie za posledné 2 roky.
0: Одним из сообществ, демонстрирующих наиболее динамичный рост за последние 2 года, является индийская диаспора. Во многом это обусловлено деятельностью крупных региональных работодателей, набирающих персонал преимущественно в Индии и Юго-Восточной Азии. Наряду с ними существуют и более давно сформировавшиеся сообщества экспатов, для которых Трнава стала вторым домом, в частности, выходцы из стран Балканского региона, таких как Сербия, Македония и другие.
1: Многие жители не только Трнавы, но и других областных и районных центров могут подтвердить на собственном опыте, что по сравнению с прошлым они все чаще встречают иностранных граждан из самых разных стран, работающих не только на местных предприятиях, но и, например, водителями автобусов.
2: Мы, как место Трнава, коммуницируем с ключевыми партнерами.
0: Администрация Трнавы взаимодействует с ключевыми партнерами по вопросам миграции, в частности, с крупными работодателями. В беседах с ними мы слышим, что найти замену увольняющемуся словацкому работнику среди местных жителей становится все труднее из-за отсутствия у словаков интереса к таким вакансиям. В результате работодатели вынуждены нанимать граждан других стран.
1: Алан Ливан подчеркивает, что в Словакии и Трнаве рады иностранцам. И отнюдь не только потому, что они часто занимают рабочие места, на которые не находится достаточного числа претендентов из числа местного населения. Иностранцы работают водителями, продавцами и в сфере обслуживания. Однако, выучив словацкий язык, некоторые из них уже занимают и высококвалифицированные должности, соответствующие их первоначальному профессиональному образованию.

0: ту эпоху велоспорт на треке пользовался огромной популярностью, и он стал его королем не только в Чехословакии, но и во всем мире. Легендарный спринтер Антон Ткач, бывший самым быстрым велогонщиком на планете, завоевал олимпийское золото в Монреале ровно 50 лет назад, 24 июля 1976 года. Кроме того, за свою карьеру он завоевал 3 титула чемпиона мира. Его дважды признавали спортсменом года в Чехословакии, а в вопросе названия «Спортсмен века в Словакии» он занял второе место. Именно этому выдающемуся спортсмену мы посвящаем сегодняшнюю спортивную рубрику и представим вам, дорогие слушатели, рассказ о его жизни и достижениях. Антон Ткач родился 30 марта 1951 года в поселке Лазорно, но еще в раннем детстве переехал с семьей в Братиславу. В начале своей спортивной карьеры он занимался легкой атлетикой, а затем перешел в велоспорт. Свою первую гонку для новичков он выиграл на одолженном велосипеде. Впоследствии он присоединился к клубу «Слован Братислава» и полностью посвятил себя велоспорту. Вскоре он перешел из шоссейного в трековый велоспорт. В начале карьеры он успешно выступал в ГИТе на 1 километр. На чемпионате мира 1969 года в возрасте 18 лет он занял 8 место, а всего год спустя завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лестере, Англия. Несмотря на эти успехи, он переключился на спринт.
1: Когда
0: я завоевал свой первый титул чемпиона мира, я выступал на велосипеде, собранном из водопроводных труб. Это была буквально сборная солянка, слепленная из того, что попалось под руку. Позже мой тренер съездил в Италию и заказал для меня 4 велосипеда, сделанных по индивидуальному проекту. Это были уже такие машины, на которых можно было отпустить руль в повороте на полной скорости, а велосипед идеально держал траекторию. Настоящая алхимия. Производители сваривали раму велосипеда, сначала собирая трубы, а затем фиксируя конструкцию и помещая ее в печь. Печи нужно было дать остыть в течение 2 дней, причем даже дверь в помещении нельзя было открывать. Все это делалось лишь для того, чтобы обеспечить максимально медленное остывание и предотвратить возникновение внутренних напряжений. В результате получался, как я уже говорил, Мерседес на 2 колесах. Рассказывал после многих лет самый успешный велогонщик на Олимпийских играх в истории Словакии Антон Ткач. Однако путь к настоящему успеху был долгим. 1972 год, год Олимпийских игр в Мюнхене, сложился для Антона неудачно. Примерно за месяц до этого он выиграл гонку в Чехословакии, но позже, во время тренировки команды в Брно, упал из велосипеда на скорости 85 км в час и получил серьезную травму. В итоге на Олимпиаде он занял лишь 13 место, результат, который сочли провальным. Впоследствии он был исключен из состава сборной и на некоторое время прекратил тренировки. Однако, вдохновленный победой фигуриста Ондрея Непелы на чемпионате мира 1973 года в Братиславе, он решил вернуться в спорт. После Олимпийских игр в Мюнхене сменился тренерский состав. Новый наставник Ярослав Жак понял, что хотя Антон и был талантлив в гонке на 1 километр, эта дисциплина подходила ему не идеально. В результате тренер начал заявлять его и на спринтерские гонки. Решение сменить специализацию оказалось верным. На чемпионате мира 1974 года в Монреале Ткач добился величайшего успеха в своей карьере на тот момент, победив советского гонщика Сергея Кравцова в финале спринта и завоевав радужную майку чемпиона мира. Самый яркий момент его карьеры также связан с городом в провинции Квебек Монреалем, где 2 года спустя прошли Олимпийские игры. Ткач поочередно победил Стэнли Смита из Барбадоса, канадца Гордона Синглтона, британца Тревора Гада и датчанина Нильса Фредборга, а в полуфинале немца Юргена Гешке. В финале он встретился с 3-кратным олимпийским чемпионом и своим другом, французом Даниэлем Морелоном. В драматичном поединке он вырвал победу в 3-м заезде. Этот успех принес ему также титул чемпиона мира, а сам он был признан самым успешным спортсменом Чехословакии 1976 года. Оглядываясь на прожитую жизнь в зрелые годы, Антон Ткач считал это своим самым дорогим воспоминанием. Каждый спортсмен мечтает о победе на чемпионате мира, а некоторым выпадает счастье триумфально выступить на Олимпийских играх. Это прекрасное чувство. В такие мгновения понимаешь, что тяжелый труд был не напрасен. Антон был близким другом Морелона. Они часто встречались на этапах гран-при по ходу сезона. Их спортивное соперничество было столь упорным, что победы доставались то одному, то другому. Однако в Монреале Антон вышел на пик формы. Даже Морелон тогда признавал, что будь он сам в своей лучшей форме, все равно не смог бы победить Антона. Как вспоминал Ткач, в том году его не беспокоили ни травмы, ни болезни. Все шло как по часам, а уровень его готовности был таков, что порой ему казалось, будто у него выросли крылья. Вот как он с любовью вспоминал этот прекрасный вид спорта.
1: Так это, видите, так это сранда, но. Я был очень хорошо тренированный, а все.
0: Когда осваиваешь технику управления велосипедом, это начинает приносить удовольствие. Я прошел отличную подготовку и усвоил все нюансы, которые постигаются лишь в ходе длительных тренировок. Этот тренировочный процесс включает в себя занятия как на шоссе, так и на треке. Примерно 60% времени уделяется шоссе, а 40% треку. При этом, чем короче трек и круче поворот, тем выше скорость. Во время спринтерских заездов с лидером, когда гонщик едет вслед за мотоциклом, скорость достигает примерно 80 км в час, и в этот момент по-настоящему ощущаешь колоссальное давление. В 1978 году в Мюнхене Антон Кач завоевал очередной титул чемпиона мира и в том же году вновь был признан самым успешным спортсменом Чехословакии. Свою карьеру он завершил 2 года спустя на Олимпийских играх в Москве, где занял 4-е место. Однако со спортом не расстался. Ткач стал тренером национальной сборной, добившись с ней новых успехов, а также клуба «Дукла Тренчин», где возглавлял группу спринтеров. Вместе со своими подопечными он завоевал несколько титулов чемпионов мира и 2 олимпийские бронзовые медали. По словам Антона, ему повезло. С большинством этих ребят он когда-то выступал на одних соревнованиях. Буквально вчера сам крутил педали, а уже на следующий день стал их тренером. Завершив тренерскую карьеру, он перешел в сферу спортивного администрирования и в 2001 году возглавил Словацкую федерацию велоспорта. Он занимал этот пост до марта 2011 года, когда его сменил Петер Привара. Ткач входил в состав исполнительной коллегии Словацкого олимпийского комитета и возглавлял Ассоциацию словацких олимпийцев. В 2003 году Международный олимпийский комитет присудил ему ежегодную награду «Спорт и мастерство». В вопросе названия лучшего словацкого спортсмена 20 века он занял 2-е место, уступив лишь фигуристу Ондрею Непеле. Антон Ткач скончался в декабре 2022 года в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Вечная честь и память его имени. На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу пятничную программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хороших выходных, друзья, и слушайте нас и завтра. До новых встреч в эфире. Счастливо!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэл Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов Чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III в сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля день рождения празднует Генрих Тот, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тот, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тот получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концентрировался с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Барташева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто – юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилксбари, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. Последок коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседа без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой, пани Даниэлой Глосс, и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пьештены еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знамих...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известна чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 1924 году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
1: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховала...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Элан».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Аруб и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэл Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов Чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III в сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля день рождения празднует Генрих Тодд, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тодд, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тодд получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Бартышева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилкс-Барре, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. И напоследок, коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкие и французские языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседы без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям Мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пештины еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знамих...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
1: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховал...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Элан».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэль Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III в сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тот, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тот, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тодд получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Барташева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилкс-Барре, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. Последок коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседу без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пьештены еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пьештен» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и

0: канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
1: Была поставлена в року 1927 от знамих...
0: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пьерсенах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
1: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
0: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
1: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
0: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пьерсенах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пьерсенская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
2: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
1: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховала...
0: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Эланд».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Арут и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэл Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов Чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III сербском Пожаревацци. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожаревацкий мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тодд, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тодд, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тодд получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Бартышева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилкс-Барре, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. И напоследок, коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкие и французские языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседу без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям Мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пьештены еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в году 1927 от знаменитых.
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
1: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховал...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательна заказчикам. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Элан». Thank you.

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.